В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 31 августа в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Число погибших от внезапных паводков в Непале и Китае достигло 797 человек. По данным китайских властей, внезапные паводки были вызваны обрушением ледника в Непале. На большой части территории Японии в понедельник вновь ожидается изнуряющий зной. А теперь обо всем более подробно. Количество погибших в результате произошедших в среду внезапных наводнений в одном из районов на границе Непала и Китая достигло 797 человек, пропавшими без вести числится еще более 3000. По данным непальских властей, в стране погиб 781 человек и пропали без вести 2502. Пропавшими без вести продолжают числиться 5 граждан Японии. Китайские государственные СМИ сообщили о гибели в Китае 16 человек и 546 пропавших без вести. Власти Непала направили в пострадавшие от наводнений районы почти 10 тысяч военнослужащих и другого личного состава. В прочесывании местности для поиска пропавших без вести используются вертолеты и другая техника. Поисково-спасательные операции ведутся также в районах вокруг гидроэлектростанции в Расуве в центральной части Непала. По сообщениям, там в одном из туннелей оказались в ловушке более сотни людей. Местные власти сообщили, что наводнения привели к прекращению подачи электроэнергии и прерыванию связи со многими общинами. Также отмечается, что большое число жителей оказались изолированы от внешнего мира из-за разрушений и повреждений мостов и дорог. Власти также сообщают, что во многих отрезанных общинах не хватает продовольствия, питьевой воды, средств санитарии и гигиены, а также других предметов повседневной необходимости. Синоптики сообщают о том, что в понедельник в зоне бедствия будет то и дело идти дождь. Жители призывают остерегаться вторичных бедствий. Вооруженные полицейские силы Непала, APF, извлекли из-под завалов 6-летнюю девочку, тогда как спасатели продолжают поиски пропавших без вести после внезапных наводнений на границе с Китаем. По данным APF, девочку обнаружили в городе, расположенном примерно в 3 километрах ниже по течению от пограничного пункта, который был затоплен селевым потоком. APF сообщают, что их служащие услышали крики девочки и спасли ее в пятницу вечером, спустя более 55 часов после бедствия. На видеокадрах видно лицо девочки, проглядывающей через щель в покрытых грязью обломках, перед тем, как спасатели извлекли ее. Сообщается, что девочку доставили в офис APF, где ее накормили супом и оказали первую помощь. APF сообщили, что девочка получила травмы лица и спины, однако они не представляют угрозы для жизни. В настоящее время она проходит лечение в больнице в Катманду. Пресс-секретарь APF Нетра Карки сообщила NHK, что спасательная операция проходила в районе, куда можно добраться только на вертолете из-за размытых дорог. Он отметил, что поисковые работы затруднены рядом факторов, включая наводнение, вызванное сильными дождями в субботу вечером. Карки назвал спасение девочки чудом. Местные власти Тибетского автономного района Китая, как сообщается, считают, что внезапные наводнения, от которых пострадали районы на границе Непала и Китая, вызваны обрушением одного из ледников. Китайские государственные средства массовой информации сообщили, что официальные представители администрации Тибетского автономного района провели в воскресенье пресс-конференцию. По словам официальных лиц, результаты анализа материалов наблюдений и других сведений говорят о том, что бедствие было вызвано обрушением одного из ледников в Непале, произошедшим в среду приблизительно в 10:52 по пекинскому времени на высоте около 5200 метров. Официальные лица сообщили, что обрушение вызвало сход лавины из льда и камней, которая быстро достигла высоты 4000 метров. Затем, по словам властей, лавина превратилась в поток обломков и мусора, устремившийся по горному склону и достигший одного из погранпереходов между Китаем и Непалом. По словам официальных лиц, лавине потребовалось всего 6-7 минут для того, чтобы сойти до погранперехода и стереть с лица земли все, что там находилось, в том числе 27 зданий и сооружений. Власти добавили, что обрушение ледника было вызвано его нестабильным состоянием вследствие глобального потепления. Солнечная погода, как ожидается, будет стоять в понедельник на большой части Японии и принесет еще один знойный день. Жителям следует остерегаться тепловых ударов. Солнечная погода распространилась по всей западной части Японии и в других местах страны в воскресенье, вызвав повышение температуры воздуха до опасных уровней. Дневная температура достигла 38,2 градуса по Цельсию в районе маяка Томогашима в городе Вакаяма одноименной префектуры, а также в городе Мима префектуры Токушима, в городе Такамацу префектуры Кагава и городе Ямагучи одноименной префектуры. Воздух прогрелся до 38 градусов. Ожидается, что в понедельник небо будет безоблачным над западной и восточной частями Японии. В городах Нагоя и Нара прогнозируют 38 градусов, а в городах Кумамото, Окаяма и Токушима 37 градусов. Столбики термометров, вероятно, сильно поднимутся и в регионе Хокурику в центральной части страны, где недавно прошли рекордные ливни. Дневные максимумы, как ожидается, достигнут 35 градусов в городе Фукуи и 34 градусов в городе Оно в префектуре Фукуи. Также ожидается, что столбики термометров покажут 33 градуса в городе Канадзава префектуры Ишикава и 32 градуса в городе Таяма одноименной префектуры. Предупреждения об угрозе тепловых ударов опубликованы для 25 префектур от региона Токай в центральной части, через регион Кинки в западной части и вплоть до региона Кюсю на юго-западе страны. Жители призывают максимально остерегаться тепловых ударов. Им рекомендуют пользоваться надлежащим образом кондиционерами воздуха, потреблять воду и соль с достаточной частотой, а также по возможности воздерживаться от деятельности за пределами помещений. В районах, недавно пострадавших от мощного землетрясения, а также от сильных ливней, тем, кто занимается расчисткой, ремонтом и другими работами, следует регулярно делать перерывы и соблюдать другие меры профилактики тепловых ударов. Американская газета Wall Street Journal сообщила об опасениях, что использование чрезмерного количества боеприпасов для нанесения ударов по Ирану может привести к ослаблению оборонного потенциала США в их противостоянии с Россией и Китаем. Известно, что американские вооруженные силы применили против Ирана большое количество ракет. Издание в пятницу сообщило со ссылкой на официальных лиц, что отправка такого большого количества вооружений на Ближний Восток привела к значительному сокращению их запасов в США. Как сообщается, эти официальные лица заявили, что пополнение запасов вооружений, вывезенных из таких стран, как Япония, Южная Корея и Германия, может занять годы. Некоторые из них отметили, что состояние запасов в Европе таких видов американских боеприпасов, как ракеты-перехватчики ПАК-3, считается более чем критическим. Издание сообщило, что сокращение запасов все чаще заставляет представителей администрации приходить к выводу, что Америка не сможет в полной мере реализовать планы действий в чрезвычайных ситуациях по защите Тайваня от китайского вторжения, если таковое произойдет в ближайшем будущем. Президент США Дональд Трамп 6 августа заявил, что США располагают практически неограниченным количеством некоторых видов боеприпасов, отметив при этом, что запасы определенных типов вооружений ограничены. Мы передавали новости.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
2: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
1: Сегодня в нашем эфире прозвучит 27-й урок. Мы узнаем, как спросить, что лучше выбрать. Во второй части урока мы расскажем о рамене – блюде, которое популярно не только в Японии, но и в других странах.
2: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Сегодня Кайто позвал Там в одно из самых известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане Там вдруг вспоминает о своем друге, японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
1: Послушайте диалог 27-го урока.
3: ご注文は? タムさん、何にする？
4: どれが一番おいしいですか？
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
4: 味噌ラーメン。
5: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
4: 私、味噌ラーメンにします。
1: Давайте разберем фразы по порядку.
2: Официант обращается к Кайто и Там.
3: Готовимова?
1: Что бы вы хотели?
2: Кайто спрашивает.
3: Там-сан, нани исыры?
1: Там, что ты будешь?
2: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.
4: Доре га ичибан оисии деск а?
1: Какой самый вкусный?
2: Кайто отвечает.
3: Мисо рамен га осусуме да йо.
1: Я рекомендую мисо рамен.
2: Там шепотом повторяет.
4: Мисо рамен.
1: Мисо рамен?
2: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
5: Нихонно рамен ва ойши йо.
1: Японский рамен очень вкусный.
5: Боку ва мисо рамен га суки нан да.
1: Я очень люблю со вкусом мисо.

0: вспомнив эти слова Юки, там говорит:
1: «Ватаси мисо рамен ни шимасу».
2: «Я буду мисо рамен».
0: Кажется, мисо рамен вызвал приятные воспоминания у Там.
2: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный?
1: Доре га ичибан оишии десу ка?
2: Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. Доре означает который, какой. Частица га после этого слова означает, что доре является главной темой предложения. Ичибан означает самый, а ойси – вкусный. Все вместе ичибан ойси – это самый вкусный. Добавляя деска в конце фразы и повышая интонацию, вы делаете предложение вопросительным, помните? Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что какая-то вещь является лучшей из трех или более вариантов, используйте слово «ичибан». Например, когда вы хотите назвать что-то самым вкусным, перед словом «вкусный» «ойси» произнесите «ичибан», и получится «ичибан ойси». Если вы хотите спросить, какой лучше всего, начните предложение с «дорега ичибан». «Доре» – вопросительное слово, когда вы хотите сделать выбор из нескольких вариантов.
0: Получается, если вы хотите спросить, что самое вкусное, вы должны сказать «дорега ичибан ойси десу ка», правильно?
2: Да, это правильно.
0: А теперь послушайте и повторите.
3: Ойсии десу. Ичибан ойсии десу. Доре га ичибан ойсии десу ка?
2: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар.
1: Доре га ичибан нинки га аримасу ка?
4: Коре га осусуме десу.
2: Давайте разберем фразы.
1: Доре га ичибан нинки га аримасу ка?
0: Какой самый популярный?
2: Нинки га аримас означает быть популярным. Нинки – это популярный, а аримас – это мас-форма глагола быть ару.
4: Коре га осусуме десу.
0: Я рекомендую этот.
2: Коре означает этот, а осусуме – рекомендованный.
0: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
3: Нинки га аримас. Ичибан нинки га аримас. Доре га ичибан нинки га аримасу ка?
2: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
3: Ясый. Ясый.
2: Попробуйте.
4: Доре га ичибан ясый десу ка? Доре га ичибан ясый десу ка?
2: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное.
3: Отокуна. Отокуна.
2: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на дес. Помните?
4: Доре га ичибан отоку десу ка? Доре га ичибан отоку десу ка?
2: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
5: Го чумон ва?
2: Го чумон ва означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ – это…» Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. Чумон – это заказ, А частица «го» перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение к клиенту. «Ва» в конце фразы – это частица, указывающая на тему.
0: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
5: «Го-чу-мон-ва».
6: «Го-чу-мон-ва».
5: «Го-чу-мон-ва».
0: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
7: «Го-чу-мон-ва».
2: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
7: Го-чу-мон-ва. Там-сан, нани ни суру?
8: Доре га ичибан оишии деску ка?
9: Мисо рамен га осусуме да ё.
8: Мисо рамен.
10: Нихон но рамен ва оишии ё. 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
8: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: А теперь рубрика «Едим с Кайто». Сегодняшняя тема – рамен.
2: Знаете ли вы, что такое рамен? Это тонкая лапша, которая варится в бульоне и подается вместе с ним и другими добавками – вареным яйцом, мясом и овощами. Рамен пришел из Китая, но в Японии рецепт претерпел значительные изменения. Поэтому теперь рамен известен как одно из характерных блюд японской кухни.
0: Мне нравится куриный рамен, но обычно можно найти рамен с самыми разными вкусами и добавками.
2: Рамен готовят на самом разном бульоне, в том числе на курином или на бульоне из свиных костей или из морепродуктов. Для вкуса добавляют соевую пасту мисо, соль, соевый соус и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменах готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
0: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.
2: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке фотограф Мия отправится на концерт фортепианной музыки. Оставайтесь с нами. Radio Japan, Tokyo.